Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат супта хис саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2 47 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.